Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Showtime. Dušan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını. FM 98 GHz. Bosh hakem. Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. 33 598 00.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Hurmatli tinglovchilar, sizlardan keladigan har bir xabarni o'zini qadri bor, o'zini o'rni bor, lekin Retro Life loyihasini esa o'zlarini shartlari bor. Bu shartlarni aytib o'tdik. Sizga qaysidir bir retro hit tarona yoqishi mumkin, bu tabiiy. Ishonamiz va mana shu tarona sizga qaysi voqeani eslatadi? Ovozli xabarlarda shu haqda yozing. Shunchaki yoshlikni eslatadi emas, yoki bo'lmasa shunchaki mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mazza qilardik emas, yoki bo'lmasa mana shu qo'shiqni hozir do'stlarim bilan ketyapmiz, eshitgimiz kelyapti emas. Qaysidir voqeani aytib bering. O'sha qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan voqeani. Shunda sizning ovozli xabaringizni albatta qo'yib eshitiramiz va sizga yoqadigan qo'shiqni ham siz uchun maxsus qo'yib beramiz. Davom etamiz. Retro Life loyihasi va navbatdagi ovozli xabarga e'tibor qaratamiz.
1: Assalomu alaykum. Men Baxtiyarov Timur. Когда я слушаю эту песню, я вспоминаю, как мы шли с Олежом и Адажом кушать дома. Там в кафе всегда была эта песня. Я всегда заказывал манты и ел мясо. Ел только тесто, а папа мне говорил: "Ого, охот исавы", и съедал моё мясо. Потом мы гуляли, эту песню для меня воспоминание себе любви, что для меня Адальон и Ойджон самый главный, а я их лавахбой, Адальон, я вас очень сильно люблю.